0: Wiem, mam, ty pokonam, to nie będę sam.
1: Ночью у неба в очи подыми, огульные зорки, что кажут яны. Открытое сердце на мары натхняет, Польшу, Беларусь, вось гэта объединяет.